посланы пекинским отделением Компартии товарищем Ли Да Джао, товарищ Чан Тай Лей прибыл в Иркутск в январе 1921 года, чтобы возглавить китайскую секцию Дальневосточного секретариата Коминтерна.

0: А что это такое?
1: Фуру.
0: Фуру?
1: Фуру. Китайское сливочное масло.
0: Китайское сливочное масло?

0: Это не масло, батенька. Это не масло.
1: Товарищ Сибиряк, а можно ли продавать китайское сливочное масло напрямую?
0: Товарищ Джан, товарищ Ленин очень хочет попробовать ваше китайское сливочное масло. Товарищ телеграфист, ни в коем случае нельзя передавать сообщение о китайском сливочном масле. Товарищ Джан, вам очень повезло. В этом году вы встретитесь с товарищем Лениным. Через несколько месяцев вы будете представлять Коммунистическую партию Китая на третьем конгрессе Коминтерна. И вы тоже выступите на конгрессе. И расскажете о текущей ситуации в Китае. А товарищ Ленин вас выслушает.
2: Что я буду говорить? Будет слушать Ленин?
3: Товарищ Джан, в этом нет ничего удивительного. Ведь вы представляете великий класс, великой страны.
4: Вы знаете, я сейчас расплачусь от счастья.
0: Ваша первостепенная задача – написать доклад о текущей революционной ситуации в Китае. Ну, конечно, если доклад будет подготовлен товарищем Чен Дощу, напишет доклад, будет более авторитетным. Но я слышал, товарищ Чен уехал в Южный Китай. Это правда?
2: Да.
0: Товарищ Ли Даджао также указал в своем письме, что создание единой коммунистической партийной организации во всем Китае необходимо ускорить.
5: 小超告诉你一件大事。 我受旅游的张申府和刘青阳介绍，加入了中国共产党。过去我们受无政府主义的影响实在太深，无政府是个虚幻的主义，我们要尽快抛弃它。当然，我的独身主义也将随着无政府主义的抛弃而一起抛弃。小超，
6: 我建议你也多读一些马克思学说的小册子，共产事业是一个崇高的职业，为之奋斗一辈子是值得的。小超，你送我的毛衣我一直穿着，确实很温暖。
7: 妈，他给我写信了。
8: 谁给你写信了？
6: 从今天开始，我要信奉马克思主义，无政府主义是不切实际的。
8: 超，你这是怎么了？
6: 他跟我说，他要抛弃独身主义了。他是谁呀？
8: 周恩来呀。哦，给。你说，他为什么要把他抛弃独身主义这件事情告诉我呀？小超，你毕竟还小，
6: 我都虚岁17了嘛。
8: 其实啊，妈妈也很疼爱这小伙子。
6: 妈，
8: 既然 他已经把这消息告诉你了，那你也可以把消息告诉他呀。我有什么消息？小超，你这心里想的，就是你的消息。你在其他方面胆子都很大，这件事情也不用胆小，你怎么想的就怎么跟他说。要知道，
7: 在异国他乡，也挺孤单的。他参加了共产党，我也要参加，不然他这个五号都跑到我一号前面去了。
8: 一定能赶上的。
7: 不知道天津有没有共产党？要是没有呢，我就去北京。李大钊先生早就叫我们信奉马克思主义了。